0: Now, do you know how to do Give Me Five, man?
1: Вы знаете то, что называется «Дай мне пять», как этот ритуал выполняется?
0: Give me five. Okay, let's give it five. Come on.
1: Вот так называется «Дай мне пять».
0: I can't. I'm sorry. I can't right now.
1: Простите, сейчас мы не можем подписать.
0: Okay, now.